Антон Брукнер. Симфония номер 7, ми мажор, в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Клаус Петер Флор, Германия.

Дамы и господа, Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солист Симон Трпчески, фортепиано «Македония». Дирижер Якуб Груша, Чехия. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. Сезар Франк. «Проклятый охотник». Симфоническая поэма по мотивам баллады Бюргера. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Якуб Груша.

Продолжение программы. Камиль Сен-Санс. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром. Соль минор. Сочинение 22. В трех частях. Исполняет оркестр солист Симон Трпчевский, дирижер Якуб Груша.

feel the check. Я только что вспомнил, что 9 ноября 2004 году я сдал экзамен в аспирантуру в Македонии. Тяжело представить, что после 9 лет я играю здесь, в Москве. И это шикарное чувство, конечно. Из-за этого, из-за всех прекрасных воспоминаний, каникулы, которые я проводил здесь 20 лет назад, вот одна песня венецианского гондольера Мендельсона.

Мы начинаем второе отделение концерта и надеемся, что после антракта вы опять выключили мобильные телефоны. В программе второго отделения концерта Леош Яначек, Тарас Бульба, «Славянская рапсодия по Гоголю», сочинение 1918 года, в трех частях: «Смерть Андрея», «Смерть Остапа», «Пророчество» и «Смерть Тараса Бульбы». Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Якуб Груша.

0: Ізбірецька края, для мужчини толпой от любви умираю. Не любила ее вызвать епископ на суд, все в душе ей прощая за ее красоту.
1: Ну, скажи, Лорелея,